0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Әйді, қошал үртәңгі шейгі.

0: қайта!
1: Уникінші сентябрь Татнефть-аренада!
2: Болғар радиосы фест!
1: Популяр жүршілар!
3: Дәртлі жырлар!
0: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
1: Келігіз!
3: Татнефть-аренаның бозын
0: біргәләп әрітік!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». Украин 118-784-7189-584.
4: 2026 жыл. Ящик для «Ото плюс».
6: Болғар

0: Союзында реклама.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг».

0: Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Хөрмәтле ол парлылар, 4-нче июль көнне барлык якташларны Әлки районы Исколпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
3: 2026 ел, яшьлеве 0+.
4: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: ГАЗ, ФОЛ и ВДАКАР ПРОКЛАЙМ. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это ДАКАР ПРОКЛАЙМ. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-701. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику

0: Можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
4: Казандагы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
7: Дуслар, сезне агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак агроболган сайтында.
8: Мамадыш районының юғары қиырлы ауылында Сабантуй. Күңілі ұйынар, күреш һәм зур бүләкләр. Бейрәмнің қонақлары Рояс Фасихов, Илмира Нағимова, Рүстәм Закиров, Люция Мусина, Вия Хит түркімі. 4 июль күнні юғары қиырлыға рәхим итегіз.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Гүлнас һәм Исор Шәрифжановлар.

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик!
6: Билет на Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огры 116-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рифат Зарипов.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
5: Ну, плюс. И шитесызме, жей тоже.

0: Барбаросада там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синен табында.
1: Бужайнын иң кызыл көне кашан болор экен? Кине билбейм. Иң кызыл кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат басынган артисты Кирилл Симаев сезон Татнефт аренага чакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефт арена. Билетлар сатуда.
2: Ящик 6+. 2026 ел.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов.

0: И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
2: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Зәринә Хәсәншина.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Дуслар, сізне Агроволга 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроволган сайтында.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
5: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
6: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская, Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203 96 50.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Хамид Мәткәримов.

0: Парим Куба, Мальтик утрова, утров деньги схиял гна, беренгина компаста.
1: Ай, хиллоу, хиллоу, хиллоу, ай, хиллоу, хиллоу, ли. Ай, хиллоу, хиллоу, хиллоу, ай, хиллоу, хиллоу, ли.
2: Мне резюме и сумля радио Тонлоушевас, спонсор Топсами Гадайцы Нельяме. Отпуск и сумлеген, парим куба, мальдив утрова. Хойдан гына табы микен, спонсор булган эдемне.
1: Хай,
2: хилелау, хилелау, хилелау, хай, хилелау, хилелау, ли.
1: Хай, хилелау, хилелау, хилелау, хай, хилелау, хилелау, ли.
0: Спонсор
3: Отпуск и сэмлэгэн карим губы Мальдив утрауэ.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: тілші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп бердик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». ОКРН, Изун Сигас, 4884-7189-5680.
15: 2026 ел, ящик для «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Болгар радиосында хава торышы.
17: Хаватыр штурна мәгълүме. Достар, бүген Татарстанда аязучан болтлы көн булачак, яңгыр явачак. Шулай ук җил безнең төньякын батыштан секундына 11 метр тизлектә. Көчәйгән 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Казанда әлеге минутларда 21 градус җылы. Магнит кырдыслар 3 бал сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз.

Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни.

0: настоящего национального праздника.
1: Дуслар, сізне Агроволга 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-ден 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ерікле. Яшіклеуі 16+. Толырақ Агроволган сайтында.
2: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 жыл.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61. Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4 Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Дуслар, сізне агроволка 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесыңыз үшін барысы да бір урында. 8-нен 10-нші июльге қадар. Қазан – Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
4: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр жыршылар.
10: Дәртле жырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп эрдик.
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украин, Изунтигез, 4884, 7169, 5680.
17: 2026 ел, Ящиклево, Отоплюс.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.
3: 24 градус жылы башқалабызда геомагнитик активлық 4 балына тәшкел етті, атмосферасы 750 мм, дымлылық 48%, күн дәвамында алмашынушан бұлытлы, яңғырлар, яшынлы яңғырлар күшеюшен жел, ертеге июль біздің 2-нші күні туслар алмашынушан бұлытлы, шулай ук яңғырлар. Болуы ихтимал тілі 11-16, күндіз 22-27 градуса қадар жылы болуы мүмкін деп фаразлай синоптикларымыз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Дингізге барасым келе.
5: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізмі да көрірбіз.
4: Олайса, автомобиль артыннан диалог автоға, анары дингізге.
6: Рубности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-40.
10: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
11: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный

0: На Чувашский праздник Республики Уяв-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты Уяв-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Радив Зарипов, Эльмира Нагимова.

0: Сюзанда, реклама.
1: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
2: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8

0: 743-73-256-10.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хөрмәтле алпарлылар, 4-нче июль көнне барлык якташларны Әлки районы Иске Алпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
6: 2026 ел, яшьлеве 0+.
7: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Бужайның иң кызыл көне кашан булыр икән? Кенем бебем, ә иң кызыл кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
10: Ящик 6+. 2026 ел.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Шистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: сада, там летто майнда яшеренген, там летто мая, жейтеме синен табанда.
1: Башкалабыз Казанда бераз гана булатлы, 23 градус жылы деп хабар итә синоптик.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрла.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Их ты бар, их ты бар,

0: 4-нче июль көнне югары кыйрылыга рәхим итегез.
1: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
2: Жоопылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойнее.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
6: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
7: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
0: 13. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Атабаева ауылы.
1: Казандағы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережной.

0: Их традиций и живого творчества. 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Улянтина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Газфол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-701. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үз безгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнес

0: Дингиз не докурирбез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автора. Аннары, Дингизге.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Лев Зарипов.

0: международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
1: И считается, что я тоже.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі.
1: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
2: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнінді бейм, ә иң қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басаған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мамадыш районының Юғары Кмирлы ауылында Сабантой. Күңілі ойынар, күрәш, һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне Юғары Кмирлыга рәхим итегез.
5: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Рифат Зарипов.

0: Қарды елген, жил түнек күн батыштан, түнгі сағаттарда 12-17 күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда қияшлы 22 градус жылы геомагнит қара тұныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18 8 927 428 28 18.

0: Да, овыл күнінә күтіп қолабыз. Бейремдә спорт, милли ойыннар, күңілі концерт программасы болашақ.
1: 2026 жыл, яшіплеуі 0+.
2: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Ищите автомобиль по выгодной цене?
6: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
8: Пожмах излеп, шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф хава, сәлемәтлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қадыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаха. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт batirova.com.
9: Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
12: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
13: 203-96-51.
12: Звоните.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Güzel

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мамадыш районының Юары Кирлы ауылында Сабантой, Күңілі Уйынар, Күреш һәм Зур Бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяс Фасихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне Югары Кирлыга рәхим итегез.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
3: Дуслар, сезне Агробога 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агробога сайтында.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі олдырыз. 2026 ел.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синен табында.
1: Иртеге, дослар, 2 июль кенне Казанда хэм Татарстандова язучан булотлы кен урны белән кыска вакытлы яңгыр дейелген. Жил төньякын батыштан төнле 12-17 күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус жылы геомагнит қыратаныш 9-дан 3 бол білен білгілені.
2: Болғар радиосында реклама.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: «Газпол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Динга из Гевара Сумкиля.
7: Кадрлим. Мононышен без Гевара Тик Диалог Автодан. Пробег Лабулган. Автомобиль Олара Кирек. Олар. Клиент Лара Расанда. Юлама Уинаталар. Машина на Даулаштарбас. Динга из Медакурирбас.
6: Олайса. Автомобиль артыннан диалог автора. Анары, Дингизге.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
9: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
12: Хөрмәтле алпарлылар, 4 июль көнне барлык якташларны Әлки районы Иске Алпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
13: 2026 ел, яш чикләве 0+.
14: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
15: Казандагы телефон 203-96-51.
16: 203-96-51.
15: 203-96-51.
17: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
19: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
18: Булгар радиосы фест!
19: Популяр жыршылар!
18: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
19: Килегез!
18: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бірінші ер». Украин 118-784-7189-5600.
6: 2020 ел. Яшик Лео 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
3: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание.

0: и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Сирина Зәйнетдинова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртеге 2 июльде Қазанда һәм Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн орны білен біраз яңғыр көрсетті, желтіне күн батыштан, түнлі 12-17, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ деп қабар етілі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда, дүріс мекен, йоқ мекен, 22 градус жылы деген геомагнит қыры тыныш 9-дан 2 бол білен белгілені.
0: Радиосында реклама.
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
9: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
10: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0000-4976. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәп кеве 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Озанда сәғәт 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.